0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы.

0: концерты и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. Неожиданный удар беспилотника на юге Ливана привел к трагедии, унесшей жизнь 19-летнего израильского военнослужащего. Пресс-служба ЦАЛИ официально подтвердила, что в бою пал сержант Нихорай Лейзер из Эйлата, который проходил службу в инженерных войсках 601-й бригады. Смертоносный взрыв вражеского беспилотника также повлек за собой тяжелые ранения еще одного бойца. На данный момент пострадавший военнослужащий экстренно эвакуирован в больницу. Медики ведут борьбу за его жизнь. Нихорай Лейзеру светлая память. Сегодня, 25 мая, в понедельник, продолжается расследование вчерашней трагедии на севере Израиля, которая унесла жизни двух опытных израильских пилотов. Напомню, что накануне утром легкомоторный самолет потерпел крушение, рухнув на открытую местность недалеко от Афулы. Прибывшие на место крушения бригады скорой помощи «Маген Давид Адом» обнаружили двоих мужчин в возрасте около 50 лет в критическом состоянии. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, проводившиеся прямо на поле и по дороге в больницу, врачи не смогли их спасти. Сегодня же разрешено опубликовать имена пилотов. Это подполковник запаса Юваль Инбар, бывший командир эскадрильи, который до последнего времени находился на активной резервистской службе. Также погиб подполковник в отставке Итай Тальми. Еще раз напомню, что причины и обстоятельства падения самолета на момент выхода наших новостей в эфир остаются неизвестными. Специалисты Управления гражданской авиации Израиля уже приступили к официальному расследованию, чтобы установить, что именно привело к катастрофе – техническая неисправность или же человеческий фактор. Пилотам светлая память. Ситуация на севере Израиля остается напряженной. Приграничные районы снова оказались под угрозой воздушной атаки. В Кирьят-Шмона и окрестных населенных пунктах за последние 24 часа снова сработали сирены, предупреждающие о возможном проникновении вражеского беспилотника со стороны Ливана. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что по подозрительной воздушной цели было немедленно запущена ракета-перехватчик. Однако вскоре после этого радиолокационная связь с объектом была потеряна. Представители военного командования пояснили, что потеря сигнала в системах слежения может свидетельствовать либо об успешном уничтожении дрона в воздухе, либо о том, что он покинул контролируемую зону наблюдения. На данный момент инцидент объявлен исчерпанным. Непосредственная угроза безопасности гражданских лиц полностью устранена. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала. На фоне слухов о скором компромиссе между Вашингтоном и Тегераном президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление в своей социальной сети, попытавшись сбить волну критики со стороны оппонентов и союзников. Глава Белого дома публично осадил СМИ и подчеркнул, что Соединенные Штаты абсолютно не торопятся с подписанием соглашения, так как время сейчас работает исключительно на американскую сторону. Трамп заверил, что текущий переговорный процесс продвигается в конструктивном ключе. Однако жесткая морская блокада Исламской Республики и контроль над Армузским проливом останутся в полной силе до тех пор, пока финальный документ не будет официально утвержден и сертифицирован. В завершении Трамп выразил надежду на расширение Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке, иронично предположив, что в будущем к ним может

даже присоединится Иран. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кафе «Афух» – один из самых популярных горячих напитков в израильских кафе и ресторанах. Дословно это означает «перевернутый кофе». На практике речь идет о напитке, близком к итальянскому капучино – эспрессо с горячим молоком и пенкой. Разница в пропорции. В кафе «Афух» молока больше, чем кофе, и именно оно задает вкус. Название появилось как местная интерпретация. По сравнению с классическим эспрессо с небольшим количеством молока, здесь пропорция как будто обратная. Со временем кафе «Афух» стал стандартом. Его заказывают утром, на встречах, в перерывах. При этом почти каждый уточняет детали. Крепость кофе, количество пены и даже тип молока. Обычное, овсяное, соевое и так далее. Размеры тоже локальные. Катан, гадоль, рагиль. Маленький, большой, обычный. И в каждом месте свои нюансы в приготовлении. По сути, кафе «Афух» – это не отдельный вид кофе, а местная версия привычного напитка с устойчивым названием и своими правилами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив.

0: Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем сообщение, которое разрешено к публикации. Неожиданный удар беспилотника на юге Ливана привел к трагедии, унесшей жизнь 19-летнего израильского военнослужащего. Пресс-служба ЦАЛИ официально подтвердила, что в бою пал сержант Нихорай Лейзер из Эйлата, который проходил службу в инженерных войсках 601-й бригады. Смертоносный взрыв вражеского беспилотника также повлек за собой тяжелые ранения еще одного бойца. На данный момент пострадавший военнослужащий экстренно эвакуирован в больницу. Медики ведут борьбу за его жизнь. Нихорай Лейзеру светлая память. Сегодня, 25 мая, в понедельник, продолжается расследование вчерашней трагедии на севере Израиля, которая унесла жизни двух опытных израильских пилотов. Напомню, что накануне утром легкомоторный самолет потерпел крушение, рухнув на открытую местность недалеко от Афулы. Прибывшие на место крушения бригады скорой помощи «Маген Давид Адом» обнаружили двоих мужчин в возрасте около 50 лет в критическом состоянии. Несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, проводившиеся прямо на поле и по дороге в больницу, врачи не смогли их спасти. Сегодня же разрешено опубликовать имена пилотов. Это подполковник запаса Юваль Инбар, бывший командир эскадрильи, который до последнего времени находился на активной резервистской службе. Также погиб подполковник в отставке Итай Тальми. Еще раз напомню, что причины и обстоятельства падения самолета на момент выхода наших новостей в эфир остаются неизвестными. Специалисты Управления гражданской авиации Израиля уже приступили к официальному расследованию, чтобы установить, что именно привело к катастрофе – техническая неисправность или же человеческий фактор. Пилотам светлая память. Ситуация на севере Израиля остается напряженной. Приграничные районы снова оказались под угрозой воздушной атаки. В Кирьят-Шмона и окрестных населенных пунктах за последние 24 часа снова сработали сирены, предупреждающие о возможном проникновении вражеского беспилотника со стороны Ливана. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что по подозрительной воздушной цели было немедленно запущено ракета-перехватчик. Однако вскоре после этого радиолокационная связь с объектом была потеряна. Представители военного командования пояснили, что потеря сигнала в системах слежения может свидетельствовать либо об успешном уничтожении дрона в воздухе, либо о том, что он покинул контролируемую зону наблюдения. На данный момент инцидент объявлен исчерпанным. Непосредственная угроза безопасности гражданских лиц полностью устранена. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступала. На фоне слухов о скором компромиссе между Вашингтоном и Тегераном президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление в своей социальной сети, попытавшись сбить волну критики со стороны оппонентов и союзников. Глава Белого дома публично осадил СМИ и подчеркнул, что Соединенные Штаты абсолютно не торопятся с подписанием соглашения, так как время сейчас работает исключительно на американскую сторону. Трамп заверил, что текущий переговорный процесс продвигается в конструктивном ключе. Однако жесткая морская блокада Исламской Республики и контроль над Армузским проливом останутся в полной силе до тех пор, пока финальный документ не будет официально утвержден и сертифицирован. В завершении Трамп выразил надежду на расширение Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке, иронично предположив, что в будущем к ним может даже присоединиться Иран. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Эуд Банай – один из самых узнаваемых и уважаемых музыкантов в Израиле. Он родился в 1953 году в Иерусалиме и принадлежит к семье Банай, одной из самых известных в израильской культуре. Это династия актеров, музыкантов и режиссеров, которые на протяжении десятилетий формируют культурную сцену страны. Широкую известность Банай получил в конце 80-х годов с альбомом «Эуд Банай – Ваплитим» – «Эуд Банай и беженцы». Его музыка соединяет рок с ближневосточными мотивами и элементами еврейской традиции. Среди известных песен – «Адерах эля Ошер» – «Дорога к счастью», «Блюз Кнаани» – «Кнаанский блюз», посвященный Мейру Ариэлю, и «Айом» – «Сегодня». Но важнее не перечень песен, а само их звучание. У Баная – мощный, узнаваемый голос и живой сценический звук с ощущением дороги и настоящего рока. Он по-прежнему активно выступает и собирает аудиторию разных поколений. Его песни узнаются с первых аккордов, и каждый раз они задевают струны наших душ. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование армии обороны Израиля информирует жителей северных регионов о запланированных учениях в приграничной зоне. Сегодня, в понедельник, 25 мая, с утра на севере голландских высот проходит

будет масштабные военные учения. Жители предупреждают, что в районе проведения тренировок будет наблюдаться интенсивное движение армейской техники и сил безопасности. Кроме того, в приграничных населенных пунктах могут быть отчетливо слышны звуки частых залпов и детонаций. Ведомство официально подчеркивает, что данные маневры были утверждены заранее в рамках графика боевой подготовки на этот год. Они не связаны с какими-либо экстренными изменениями оперативной обстановки, а повода для беспокойства у гражданского населения нет. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел экстренные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы скоординировать позиции по Ирану. Главной темой обсуждения стал готовящийся меморандум о разблокировке Ормузского пролива, а также будущие глобальные переговоры по ядерной программе Тегерана. Глава израильского правительства поблагодарил Трампа за военную поддержку, напомнив об операциях «Рык льва» и «Эпическая ярость», где силы двух стран сражались плечом к плечу. Лидеры пришли к жесткому соглашению. Любой финальный договор с Ираном обязан полностью ликвидировать атомную угрозу. Израиль и США будут настаивать на полной ликвидации иранских центрифуг и безоговорочном вывозе всего обогащенного урана за пределы Исламской Республики. Нетаньяху особо подчеркнул, что Трамп подтвердил абсолютное право еврейского государства на самооборону на всех фронтах, включая Ливан. А совместная стратегическая цель остается неизменной – не допустить появления у режима аятолл ядерного оружия. Спустя несколько дней президент Израиля Ицхак Герцог выступил с резким осуждением жестокого обращения с задержанными пропалестинской флотилии, которые несколько дней назад были депортированы из Израиля. Президент Израиля назвал недопустимым унижение арестованных. Герцог подчеркнул, что в израильском обществе недопустимо брать закон в свои руки, какими бы, цитирую, отвратительными не были действия самих задержанных. По словам президента, на окраинах прекрасного израильского общества медленно, но верно зарождается и выползает наружу, цитирую, пугающий процесс озверения, который грозит стать мейнстримом и представляет прямую угрозу для всей страны. Герцог призвал граждан не оставаться равнодушными к этой тенденции и жестко пресекать любые проявления жестокости, подрывающие базовые моральные и правовые устои государства, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. В это же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Далее цитирую. «Президент, который называет сотни тысяч граждан государства Израиль зверьем, не достоин быть президентом. Точка. Я горжусь изменениями, которые я инициировал в тюрьмах, прекращением лагерей отдыха для боевиков. Горжусь тем, что тюрьмы стали настоящими тюрьмами, и тем фактом, что государство Израиль больше не подставляет вторую щеку сторонникам террора», отреагировал Бен-Гвир на слова президента Израиля Ицхака Герцога. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов, а к вечеру в горах станет прохладно. На побережье Средиземного моря температурный фон останется без резких изменений. Около 24 градусов тепла днем и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: пустит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко.
1: Трудовые споры в Израиле рассматриваются в отдельной судебной системе – судах по трудовым вопросам. Она была создана в 1969 году, чтобы разбирать дела, связанные с работой, трудовыми правами и социальным обеспечением. Система состоит из двух уровней – региональные суды и национальный суд по трудовым вопросам в Иерусалиме. Одна из ключевых особенностей – состав суда. Во многих делах, помимо профессионального судьи, участвуют представители общественности – один от работников, другой – от работодателей. Идея в том, чтобы учитывать не только букву закона, но и практику трудовых отношений. В этих судах рассматриваются вопросы зарплаты, увольнений, компенсаций, пенсионных отчислений, условий труда, а также случаи дискриминации на рабочем месте. Здесь же разбираются и многие споры с системой национального страхования. В Израиле действуют 5 региональных судов по трудовым вопросам – в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Бершеве и Нов-Агалиль. Для многих это одна из самых доступных судебных инстанций. Зачастую иск можно подать самостоятельно, без адвоката. Суды по трудовым вопросам занимают особое место. Они находятся на стыке права, экономики и повседневной жизни.
0: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование армии обороны Израиля информирует жителей северных регионов о запланированных учениях в приграничной зоне. Сегодня, в понедельник, 25 мая, с утра на севере Голанских высот проходят масштабные военные учения. Жители предупреждают, что в районе проведения тренировок будет наблюдаться интенсивное движение армейской техники и сил безопасности. Кроме того, в приграничных населенных пунктах могут быть отчетливо слышны звуки частых залпов и детонаций. Ведомстве официально подчеркивают, что данные маневры были утверждены заранее в рамках графика боевой подготовки на этот год. Они не связаны с какими-либо экстренными изменениями оперативной обстановки, а повода для беспокойства у гражданского населения нет.

Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел экстренные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы скоординировать позиции по Ирану. Главной темой обсуждения стал готовящийся меморандум о разблокировке Армузского пролива, а также будущие глобальные переговоры по ядерной программе Тегерана. Глава израильского правительства поблагодарил Трампа за военную поддержку, напомнив об операциях «Рык льва» и «Эпическая ярость», где силы двух стран сражались плечом к плечу. Лидеры пришли к жесткому соглашению. Любой финальный договор с Ираном обязан полностью ликвидировать атомную угрозу. Израиль и США будут настаивать на полной ликвидации иранских центрифуг и безоговорочном вывозе всего обогащенного урана за пределы Исламской Республики. Нетаньяху особо подчеркнул, что Трамп подтвердил абсолютное право еврейского государства на самооборону на всех фронтах, включая Ливан, а совместная стратегическая цель остается неизменной – не допустить появления у режима аятолл ядерного оружия. Спустя несколько дней президент Израиля Ицхак Герцог выступил с резким осуждением жестокого обращения с задержанными пропалестинской флотилией, которые несколько дней назад были депортированы из Израиля. Президент Израиля назвал недопустимым унижение арестованных. Герцог подчеркнул, что в израильском обществе недопустимо брать закон в свои руки, какими бы, цитирую, отвратительными не были действия самих задержанных. По словам президента, на окраинах прекрасного израильского общества медленно, но верно зарождается и выползает наружу, цитирую, пугающий процесс озверения, который грозит стать мейнстримом и представляет прямую угрозу для всей страны. Герцог призвал граждан не оставаться равнодушными к этой тенденции и жестко пресекать любые проявления жестокости, подрывающие базовые моральные и правовые устои государства, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. В это же время министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Далее цитирую. «Президент, который называет сотни тысяч граждан государства Израиль зверьем, не достоин быть президентом. Точка. Я горжусь изменениями, которые я инициировал в тюрьмах, прекращением лагерей отдыха для боевиков. Горжусь тем, что тюрьмы стали настоящими тюрьмами, и тем фактом, что государство Израиль больше не подставляет вторую щеку сторонникам террора», отреагировал Бен-Гвир на слова президента Израиля Ицхака Герцога. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов, а к вечеру в горах станет прохладно. На побережье Средиземного моря температурный фон останется без резких изменений. Около 24 градусов тепла днем и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова.
1: В Израиле есть зеленая карточка, которую многие видели в рекламе, в поликлиниках, в соцсетях. Это карточка АДИ – добровольное согласие на донорство органов после смерти. Название АДИ – это имя. Карточка названа в память о юноше по имени Эуд Бен-Дрор, погибшем в 1978 году. После его смерти семья согласилась на пересадку органов другим пациентам. Для Израиля того времени это было редкое и непростое решение. И именно оно стало отправной точкой для развития системы донорства. Позже по инициативе семьи и врачей появилась идея карточки, как способа зафиксировать волю человека заранее. Суть проста. Человек при жизни дает согласие на использование своих органов после смерти. Это решение остается добровольным, но в сложный момент наличие карточки часто облегчает выбор для семьи. С 2010 года в Израиле действует система приоритета. Те, кто подписал карточку АДИ, получают преимущество в очереди на трансплантацию, если сами в ней нуждаются. При этом окончательное решение в любом случае остается за родственниками. Сегодня карточку АДИ подписали сотни тысяч человек. Но потребность в донорских органах по-прежнему превышает возможности системы. Поэтому эта зеленая карточка не формальность, а заранее принятое решение, которое может спасти чью-то жизнь.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля демонстрирует готовность к жесткому силовому сценарию, несмотря на идущие за кулисами дипломатические переговоры с Ираном. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир утвердил новые оперативные планы в ходе инспекции Северного военного округа и посещения штаба 401-й бронетанковой бригады. Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ полностью контролирует ситуацию в регионе и находится в состоянии максимальной боеготовности для немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям, нацеленным на подрыв потенциала Тегерана и его прокси. Замир особо отметил, что безопасность мирных жителей приграничья и военнослужащих остается главным приоритетом, а планомерные удары по Хизбалле продолжаются во всех измерениях. По словам Замира, уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидация боевиков не прекратятся, а армия сохранит тактическую гибкость ради долгосрочной безопасности граждан Израиля. Несмотря на заявление США о переговорах с Тегераном, официальный Тегеран выступил с жестким заявлением, ставящим под сомнение ключевые пункты обсуждаемой сделки. Комитет по национальной безопасности иранского парламента категорически опровергает факт ведения ядерных переговоров с Вашингтоном. Он подчеркивает, что технология обогащения урана далась Исламской Республике, цитирую, «слишком дорогой ценой».

Ой, поэтому данный вопрос вообще не является предметом торга. Конец цитаты. В Тегеране сообщают, что у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как принять условия Тегерана, будь то через дипломатию или под угрозой ракетных ударов. Дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном неожиданно переросли в виртуальную дуэль с использованием искусственного интеллекта. На фоне кулуарных обсуждений перемирия, которое может длиться 60 дней, президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети сгенерированное нейросетью изображение американского дрона, уничтожающего иранский военный корабль с лаконичной надписью «Прощай». Ответ же Исламской Республики не заставил себя ждать. Буквально через несколько часов официальный представитель иранской армии разместил в соцсетях ответный ИИ-рисунок, на котором уже сам Трамп стоит на коленях и кланяется новому верховному лидеру Ирана Муджтаби Хаменеи с подписью «Конец». Напомню, что согласно утечкам, базовый проект меморандума предусматривает временное прекращение огня, разблокировку Армузского пролива для танкеров и деэскалацию между Израилем и Хизбаллой. Тогда как наиболее жесткие требования США по ядерному разоружению Ирана пока вынесены за скобки первых этапов соглашения. Теперь официально. Франция запретила министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру въезд в страну после публикации им видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа. Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, это решение было принято в связи, цитирую, «с недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан, которые находились на судах флотилии и были задержаны военными Израиля». Барро отметил, что власти Франции не одобряют действия этой флотилии, но, цитирую, «мы не можем мириться с тем, что французские граждане могут подвергаться таким угрозам, запугиванию или жестокому обращению, тем более со стороны государственного чиновника», написал министр Барро в соцсети и призвал Евросоюз также ввести ограничения в отношении Итамара Бен-Гвира. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов, а к вечеру в горах станет прохладно. На побережье Средиземного моря температурный фон останется без резких изменений. Около 24 градусов тепла днем и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. 90-е годы стали для Израиля периодом резкого демографического и социального изменения. Речь идет о массовой алие из стран бывшего Советского Союза. За несколько лет в страну приехало около миллиона человек, примерно пятая часть населения Израиля на тот момент. Это сразу отразилось на повседневной жизни. Резко вырос спрос на жилье, началось масштабное строительство, появились новые районы, расширились города. Изменился и рынок труда. В страну приехали специалисты самых разных областей. Инженеры, врачи, ученые, деятели культуры. Не все смогли сразу работать по профессии, но со временем это существенно повлияло на развитие науки, технологий и медицины. Русский язык стал заметной частью публичного пространства. В СМИ, торговле, сфере услуг. Появились собственные газеты, радио, культурные инициативы. Изменилась и политическая карта. Русскоязычные репатрианты стали отдельной электоральной группой. Влияние этой волны алии ощущается до сих пор в экономике, культуре и структуре общества. 90-е годы – это момент, когда Израиль заметно изменился за очень короткое время. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля демонстрирует готовность к жесткому силовому сценарию, несмотря на идущие за кулисами дипломатические переговоры с Ираном. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир утвердил новые оперативные планы в ходе инспекции Северного военного округа и посещения штаба 401-й бронетанковой бригады. Глава генштаба подчеркнул, что ЦАЛЬ полностью контролирует ситуацию в регионе и находится в состоянии максимальной боеготовности для немедленного возвращения к полномасштабным боевым действиям, нацеленным на подрыв потенциала Тегерана и его прокси. Замир особо отметил, что безопасность мирных жителей приграничья и военнослужащих остается главным приоритетом, а планомерные удары по Хизбалле продолжаются во всех измерениях. По словам Замира, уничтожение террористической инфраструктуры и ликвидация боевиков не прекратятся, а армия сохранит тактическую гибкость ради долгосрочной безопасности граждан Израиля. Несмотря на заявление США о переговорах с Тегераном, официальный Тегеран выступил с жестким заявлением, ставящим под сомнение ключевые пункты обсуждаемой сделки. Комитет по национальной безопасности иранского парламента категорически опровергает факт ведения ядерных переговоров с Вашингтоном. Он подчеркивает, что технология обогащения урана далась Исламской Республике, цитирую, «слишком дорогой ценой», поэтому данный вопрос вообще не является предметом торга. Конец цитаты. В Тегеране сообщают, что у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме как принять условия Тегерана, будь то через дипломатию или под угрозой ракетных ударов. Дипломатические контакты между Вашингтоном и Тегераном неожиданно переросли в виртуальную дуэль с использованием искусственного интеллекта. На фоне кулуарных обсуждений перемирия, которое может длиться 60 дней, президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети сгенерированное

нейросетью изображение американского дрона, уничтожающего иранский военный корабль с лаконичной надписью «Прощай». Ответ же Исламской Республики не заставил себя ждать. Буквально через несколько часов официальный представитель иранской армии разместил в соцсетях ответный ИИ рисунок, на котором уже сам Трамп стоит на коленях и кланяется новому верховному лидеру Ирана Муджтаби Хаменеи с подписью «Конец». Напомню, что согласно утечкам, базовый проект меморандума предусматривает временное прекращение огня, разблокировку Армузского пролива для танкеров и деэскалацию между Израилем и Хизбаллой, тогда как наиболее жесткие требования США по ядерному разоружению Ирана пока вынесены за скобки первых этапов соглашения. Теперь официально. Франция запретила министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру въезд в страну после публикации им видео с задержанными активистами флотилии «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа. Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, это решение было принято в связи, цитирую, «с недопустимыми действиями в отношении французских и европейских граждан, которые находились на судах флотилии и были задержаны военными Израиля». Барро отметил, что власти Франции не одобряют действия этой флотилии, но, цитирую, «мы не можем мириться с тем, что французские граждане могут подвергаться таким угрозам, запугиванию или жестокому обращению, тем более со стороны государственного чиновника», написал министр Барро в соцсети и призвал Евросоюз также ввести ограничения в отношении Итамара Бен-Гвира. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры, которое будет наиболее заметно в горных и внутренних районах. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов, а к вечеру в горах станет прохладно. На побережье Средиземного моря температурный фон останется без резких изменений. Около 24 градусов тепла днем и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов, хорошее знание английского языка.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Если в Израиле говорят о самом обеспеченном населенном пункте, чаще всего называют Савьон. Это небольшой поселок в центре страны, недалеко от Тель-Авива. Не город, а именно местный совет. Несколько тысяч жителей, частные дома, большие участки и очень низкая плотность застройки. По последним данным, средняя зарплата наемных работников здесь превышает 30 тысяч шекелей в месяц. Это более чем вдвое выше среднего по стране. Савьон стабильно входит в высший социально-экономический кластер – 10 из 10. Но важны не только цифры. Поселок изначально строился как дорогая пригородная среда, без многоэтажной застройки, без плотного трафика, с акцентом на пространство, тишину и приватность. Здесь нет привычного городского ритма, скорее ощущение закрытого жилого района. Поэтому, когда говорят о самом богатом месте, имеют в виду не только уровень доходов, но и стиль жизни. Савьон – это пример того, как в израильских условиях выглядит максимально дорогая и спокойная жилая среда в самом центре страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В распоряжении здания «Эксиус» появились ключевые подробности проекта меморандума между США и Ираном, который сейчас находится на столе переговоров. По данным источников «Эксиус», речь идет не о полноценном мирном договоре, а о временном соглашении, продлевающем действующий режим прекращения огня еще на 60 дней, с возможностью его дальнейшей пролонгации. Проект меморандума включает в себя 5 ключевых пунктов. Поэтапное открытие Ормузского пролива, снятие американской морской блокады с иранского побережья, а также временное разрешение на экспорт нефти. В течение этого двухмесячного окна стороны планируют запустить предметные переговоры по разморозке заблокированных за рубежом иранских активов, а также урегулирование конфликта между Израилем и группировкой «Хизбалла». Примечательно, что самый острый ядерный вопрос авторы документа намеренно вынесли за скобки соглашения для отдельных раундов переговоров. На данный момент ни Белый дом, ни официальный Тегеран не подтвердили, также и не опровергли подлинность опубликованных «Эксиус» деталей. Высокопоставленные израильские чиновники выражают глубокую обеспокоенность тем, что готовящаяся сделка Вашингтона и Тегерана может жестко связать руки Цаалю на северных рубежах. Поскольку соглашение предусматривает не только завершение прямой войны между США и Ираном, но и полную остановку боевых действий в Ливане, Бенямин Нетаньяху в ходе экстренного телефонного звонка Дональду Трампу попытался отстоять для Израиля право на упреждающие удары по Хизбалле. Премьер-министр приложил максимум усилий, чтобы зафиксировать за еврейским государством абсолютную оперативную свободу. И хотя канцелярия Нетаньяху поспешила выпустить оптимистичный релиз о том, что Трамп согласился с этими требованиями, американская сторона видит ситуацию иначе. Высокопоставленный источник в Белом доме пояснил, что в рамках соглашения Израиль сможет атаковать Ливан только в случае явной агрессии или попытки перевооружения Хизбаллы. Но если группировка будет строго соблюдать тишину, Иерусалиму также придется полностью прекратить огонь. Командование армии обороны Израиля информирует жителей северных регионов о запланированных учениях в приграничной зоне. Сегодня, в понедельник, 25 мая, с утра на севере Голанских высот проходят масштабные военные учения. Жители предупреждают, что в районе проведения тренировок будет наблюдаться интенсивное движение армейской техники и сил безопасности. Кроме того, в приграничных населенных пунктах могут быть отчетливо слышны звуки частых залпов и детонаций.

ведомстве официально подчеркивают, что данные маневры были утверждены заранее в рамках графика боевой подготовки на этот год. Они не связаны с какими-либо экстренными изменениями оперативной обстановки, а повода для беспокойства у гражданского населения нет. Изобретательная схема онлайн-мошенничества обернулась провалом для жителя центра страны. Бойцы МАГАВ задержали 17-летнего подростка, который подозревается в дерзком похищении дорогостоящего электромотоцикла. Злоумышленник действовал по заранее продуманному плану. Он связался с продавцом через поддельный аккаунт Facebook и договорился о встрече. Под предлогом проведения тест-драйва юноша сел на транспортное средство, нажал на газ и скрылся в неизвестном направлении. Оперативники МАГАВ отследили маршрут беглеца по камерам видеонаблюдения, зафиксировав, как он садится в автобус до Байдшемеша. В ходе обыска детективы обнаружили подозреваемого на пустыре недалеко от его дома, прямо за рулем угнанного электромотоцикла. Похищенное имущество уже изъято полицией и в целостности возвращено законному владельцу, а против юного комбинатора начато уголовное производство. Сегодня, в понедельник, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность. На большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключений.

который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение,

0: mano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Галь Гадот – одна из самых известных израильтянок на мировой сцене. Она родилась в 1985 году в Рош-а-Айне. В 18 лет выиграла конкурс «Мисс Израиль», затем прошла службу в ЦАЛе. Широкую известность получила после роли в фильмах серии «Форсаж», а настоящим прорывом стала роль «Чудо-женщины». Фильм «Wonder Woman» 2017 года сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. В 2023 году Галь Гадот получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Это редкое достижение для израильских актеров. При этом за пределами экранных ролей она остается человеком с очень понятной земной жизнью. Мать четверых детей, женщина, которая открыто говорит о семье и повседневности. Галь Гадот – это редкое сочетание международной карьеры и четкой идентичности. Такие истории в израильском кино случаются нечасто. Именно поэтому ее имя так выделяется. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В распоряжении здания «Эксиус» появились ключевые подробности проекта меморандума между США и Ираном, который сейчас находится на столе переговоров. По данным источников «Эксиус», речь идет не о полноценном мирном договоре, а о временном соглашении, продлевающем действующий режим прекращения огня еще на 60 дней, с возможностью его дальнейшей пролонгации. Проект меморандума включает в себя 5 ключевых пунктов. Поэтапное открытие Ормузского пролива, снятие американской морской блокады с иранского побережья, а также временное разрешение на экспорт нефти. В течение этого двухмесячного окна стороны планируют запустить предметные переговоры по разморозке заблокированных за рубежом иранских активов, а также урегулирование конфликта между Израилем и группировкой «Хизбалла». Примечательно, что самый острый ядерный вопрос авторы документа намеренно вынесли за скобки соглашения для отдельных раундов переговоров. На данный момент ни Белый дом, ни официальный Тегеран не подтвердили, также и не опровергли подлинность опубликованных «Эксиус» деталей. Высокопоставленные израильские чиновники выражают глубокую обеспокоенность тем, что готовящаяся сделка Вашингтона и Тегерана может жестко связать руки Цаалю на северных рубежах. Поскольку соглашение предусматривает не только завершение прямой войны между США и Ираном, но и полную остановку боевых действий в Ливане, Беньямин Нетаньяху в ходе экстренного телефонного звонка Дональду Трампу попытался отстоять для Израиля право на

виде экстренного телефонного звонка Дональду Трампу попытался отстоять для Израиля право на упреждающие удары по Хизбалле. Премьер-министр приложил максимум усилий, чтобы зафиксировать за еврейским государством абсолютную оперативную свободу. И хотя канцелярия Нетаньяху

за еврейским государством абсолютную оперативную свободу. И хотя канцелярия Нетаньяху поспешила выпустить оптимистичный релиз о том, что Трамп согласился с этими требованиями, американская сторона видит ситуацию иначе. Высокопоставленный источник в Белом доме пояснил, что в рамках

рамках соглашения. Израиль сможет атаковать Ливан только в случае явной агрессии или попытки перевооружения Хизбаллы. Но если группировка будет строго соблюдать тишину, Иерусалиму также придется полностью прекратить огонь. Командование армии обороны Израиля информирует жителей северных регионов о запланированных учениях в приграничной зоне.

большей части территории страны ожидается небольшое повышение температуры. В дневные часы столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов и до плюс 16 градусов ночью. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран – личное сопровождение.

0: www.mano-strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. «Мехина Кдам Цваит» – это добровольная программа перед службой в армии. Речь идет о промежутке между школой и призывом, который часть молодых израильтян проводит в подготовке. Такие программы появились в конце 80-х годов и со временем стали распространенной практикой. Мехина обычно длится несколько месяцев. Как правило, большую часть года между школой и армией. Участники живут вместе, занимаются учебой, физической подготовкой, участвуют в общественных проектах. Но главная цель – не учеба и не военная подготовка как таковая. Это период, который помогает сделать переход к службе более плавным, особенно для тех, кто до этого жил в

достаточно защищенной домашней среде. Существуют разные типы программ. Светские, религиозные и смешанные. Большинство мехинот платные, но значительная часть стоимости субсидируется, поэтому они остаются доступными. Сегодня через такие программы проходят тысячи молодых людей. Для многих это первый самостоятельный этап. Этап между школой и службой. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Отношения Израиля с Африкой начались в конце 50-х годов прошлого века, когда на континенте стали появляться новые независимые государства. Израиль стремился выстроить партнерство за пределами Ближнего Востока. И в 1958 году при МИДе было создано агентство Машав, которое занималось международным сотрудничеством. Израиль делился опытом работы в условиях дефицита воды, развивал агротехнологии, обучал специалистов из африканских стран. Тысячи агрономов, инженеров и управленцев проходили стажировки в Израиле. После войны судного дня 1973 года многие африканские государства разорвали дипломатические отношения с Израилем. Геополитическая ситуация изменилась. Но в 90-е годы началось постепенное восстановление связей. Сегодня сотрудничество включает в себя не только сельское хозяйство и технологии, но и сферу безопасности. Израильские компании работают на африканском рынке в области оборонных и охранных решений. Это часть современной международной политики, где экономические интересы и безопасность тесно переплетены. Израиль в Африке – это сочетание гуманитарных программ, технологического партнерства и стратегических интересов. И эта история показывает, что внешняя политика страны строится не на одной линии, а на сложном балансе прагматизма и ценностей. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сигалит Ландау – одна из самых заметных фигур современного израильского искусства на международной сцене. Она родилась в Иерусалиме в 1969 году и работает в разных жанрах. Видео, арт, инсталляция, скульптура. Но ее имя прежде всего связано с Мертвым морем. Ландау превращает природную среду в художественный инструмент. Она погружает в воду платья, музыкальные инструменты, металлические конструкции и оставляет их на месяцы. Постепенно соль покрывает их плотным кристаллическим слоем. Предметы меняют форму, текстуру и смысл. Они становятся чем-то между памятью и артефактом. В ее работах нет прямых деклараций, но присутствуют темы личной и коллективной памяти, границы, уязвимости и времени. «Мертвое море» в ее проектах не фон, а соавтор. В 2011 году Сигалит Ландау представляла Израиль на Венецианской биеннале, одном из главных мировых художественных форумов. Ее искусство работает через материал и тишину. Ландау сумела сделать географию страны частью языка современного искусства, без лозунгов, но с узнаваемым стилем. Радио 106,4

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Боас Бисмут родился в 1964 году. По образованию он политолог. Долгие годы работал журналистом и главным редактором газеты «Исраэль Айом», специализируясь на международной политике. В 2022 году он был избран депутатом Кнессета от партии Ликуд. В 2024 году Бисмут возглавил комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне, сменив на этом посту Юлия Эдельштейна. Это одна из ключевых парламентских комиссий, через которую проходят вопросы национальной безопасности, военной политики и стратегических решений. Именно эта комиссия занималась подготовкой и обсуждением вариантов закона о призыве, регулирующего военную службу ультраортодоксального населения. Тема остается одной из самых чувствительных в израильской политике, поскольку затрагивает баланс между принципом равенства обязанностей и религиозными традициями. Таким образом, Бисмут оказался не просто депутатом, а руководителем одной из центральных структур парламентского контроля в сфере обороны. Его переход из журналистики в политику приобрел институциональное измерение от анализа внешней и военной политики к руководству комиссии, которая непосредственно формирует законодательные решения в этих сферах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное. Занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Болотова. Группа «Типикс» появилась в 1988 году в Сдероте. Ее основатель и фронтмен Коби Оз. Даже название звучит с легкой самоиронией. И в этом весь стиль коллектива. Сочетание юмора, социальной сатиры и восточных ритмов. Группа возникла на периферии, вдали от Тель-Авивского культурного центра. Их музыка объединила поп, рок и ближневосточные мотивы. В текстах – повседневность, социальные противоречия, ирония по отношению к самим себе и к обществу. В 90-е годы «Типикс» стали заметным голосом израильской периферии. Место, где смешиваются культуры, языки и акценты. В 2007 году группа представляла Израиль на Евровидении с песней «Push the Button». Композиция была сатирической и вызвала широкий общественный резонанс. «Типикс» показали, что израильская поп-музыка может быть не только развлекательной, но и рефлексирующей. Их творчество – это музыкальный портрет общества, где юмор становится способом говорить о сложном. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

I'm missing my same old us before we learned our truth.